как эти всякие кинатики, а там уж... Почти как у нас на момент, что мы все знаем, что сразу с камачу дома сошла. Кингитца. Еще раз говорю, что мы надо, кингитца, да. Потому что сюда, как и раньше.